0: La hora B
1: en el 101.9.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».